0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна.
1: Нытва 97.1 FM. Оса 102 FM.
0: Соликамск 99.1 FM.
2: Соль FM.
0: Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Прикамье, 6 часов утра.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь.

город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Прикамье 7 часов утра.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь. Весь город на одной волне.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Чернушка – 96.0 FM. Суксун – 98.7 FM. Соликамск – 99.1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. В ритме города. В ритме края.

0: Знаем, что говорят звезды. Астропрогноз на Соль FM.
1: С гороскопом на воскресенье в студии Антон Попов. Овны, не цепляйтесь за каждое сказанное слово другого человека. Тельцы, день подойдет именно для живого общения, а не через мессенджеры. Близнецы, не ждите от других слишком многого и сами не обещайте лишнего. Раки, некоторые советы близких только собьют вас с толку. Львы, вероятно, какие-то приятные события в семье. Девы, интуиция приведет вас точно к цели. Весы, даже небольшие разногласия не испортят вам настроение. Скорпионы, жизнерадостности вам сегодня не занимать. Стрельцы, вам определенно не помешает пауза в делах. Козероги, убедитесь в надобности запланированного вами мероприятия. Водолеи, некоторые вещи перестанут быть для вас тайной. Рыбы, у вас получится договориться о чем угодно и с кем угодно. И помните, звезды лишь подсказывают. Судьбу же вы вершите сами. Всего вам доброго.
0: Астропрогноз на Соль FM. Хит за хитом. Только на Соль FM.

0: Соль FM. Погода.
1: Воскресенье, 14 июня. Всем доброго утра. Сегодня в южной части Пермского края ожидается облачная погода с прояснениями. Возможны дожди и грозы. Днем до 23 градусов, вечером до 18. По северу будет малооблачно, возможен небольшой дождь. Днем до 26 градусов, вечером до 20.
2: Пацы, где наши девчонки? Двигаем к речонке. Вечер будет четким, бедная печенка. Эй, кричи там, кто нам берег такой черный? Не видно ни

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль-ФМ звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль-ФМ. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио.

0: Соль ФМ. 10 лет в эфире.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее сим.

0: звони, не пиши.
1: Узнаем, что говорят звезды. Астропрогноз на Соль ФМ.
2: С гороскопом на воскресенье в студии Антон Попов. Овны, не цепляйтесь за каждое сказанное слово другого человека. Тельцы, день подойдет именно для живого общения, а не через мессенджеры. Близнецы, не ждите от других слишком многого и сами не обещайте лишнего. Раки, некоторые советы близких только собьют вас с толку. Львы, вероятно, какие-то приятные события в семье. Девы, интуиция приведет вас точно к цели. Весы, даже небольшие разногласия не испортят вам настроение. Скорпионы, жизни радостности вам сегодня не занимать. Стрельцы, вам определенно не помешает пауза в делах. Козероги, убедитесь в надобности запланированного вами мероприятия. Водолеи, некоторые вещи перестанут быть для вас тайной. Рыбы, у вас получится договориться о чем угодно и с кем угодно. И помните, звезды лишь подсказывают. Судьбу же вы вершите сами. Всего вам доброго.
1: Астропрогноз на Соль ФМ. Из Соликамска с любовью.

0: Соль FM. Погода.
1: Воскресенье, 14 июня. Всем доброго утра. Сегодня в южной части Пермского края ожидается облачная погода с прояснениями. Возможны дожди и грозы. Днем до 23 градусов, вечером до 18. По северу будет малооблачно, возможен небольшой дождь. Днем до 26 градусов, вечером до 20.
0: Реклама на Соль FM. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
2: Экскурс. Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым. Обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера Амода и Джайку в Перми. Сатурн Эравто. Никакой дачной тряски. Полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль. Рассада. Доедет свежий. Спешите. На Спешилова 104А. Новые Амода и Джайку у официального дилера в Перми. Сатурн Эравто. Звоните. 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное, с комфортом. Новый белый.

0: кредитор Аудебанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке забросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1.
2: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов, 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
3: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. «Соль-ФМ» – музыкальный бренд всего Прикамья.

9 часов утра в Прикамье. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь.

После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь. Твой город, твое радио.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Красновишерск 103.7, Чердынь 102.2, Соликамск 99.1 FM, Соль FM. Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.

0: звезды. Астропрогноз на Соль.ФМ.
1: С гороскопом на воскресенье в студии Антон Попов. Овны, не цепляйтесь за каждое сказанное слово другого человека. Тельцы, день подойдет именно для живого общения, а не через мессенджеры. Близнецы, не ждите от других слишком многого и сами не обещайте лишнего. Раки, некоторые советы близких только собьют вас с толку. Львы, вероятно, какие-то приятные события в семье. Девы, интуиция приведет вас точно к цели. Весы, даже небольшие разногласия не испортят вам настроение. Скорпионы, жизнерадостности вам сегодня не занимать. Стрельцы, вам определенно не помешает пауза в делах. Козероги, убедитесь в надобности запланированного вами мероприятия. Водолеи, некоторые вещи перестанут быть для вас тайной. Рыбы, у вас получится договориться о чем угодно и с кем угодно. И помните, звезды лишь подсказывают. Судьбу же вы вершите сами. Всего вам доброго.
0: Астропрогноз на Соль.ФМ.

0: Соль FM. Погода.
1: Воскресенье, 14 июня. Всем доброго утра. Сегодня в южной части Пермского края ожидается облачная погода с прояснениями. Возможны дожди и грозы. Днем до 23 градусов, вечером до 18. По северу будет малооблачно, возможен небольшой дождь. Днем до 26 градусов, вечером до 20.
0: Реклама на Соль FM. Только в июне. В «Автомастергаз» выгода 18 тысяч рублей. Установите ГБО на авто и получите диагностику, заправку кондиционера и документы для ГИБДД. Общая сумма выгоды 18 тысяч рублей. Звоните 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ.
2: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы «Теннет» от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В «Экскурс». Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
3: Экскурс.
2: Хорошее только начинается.
4: Звоним застройщику «Оникс». Там в июне выгодные условия на все квартиры для семей с детьми в доме «Начало» на Гайве.
2: Будем жить в центре развитого микрорайона.
4: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
2: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
4: Уютный семейный дом, как мы мечтали. Записывай 239-38.
5: Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
7: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4110559003642 12 августа 2011 года.

0: Билджин Мерра от 1 600 000 рублей и доступная рассрочка. Шоссе Космонавтов 306.
1: Новый Билджи всем друзьям покажи.
0: Кредитор АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурнер Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

Прикамье, 10 часов утра. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: Соль-ФМ. И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Соль-ФМ. Музыкальный бренд всего Прикамья.

0: Узнаем, что говорят звезды. Астропрогноз на Соль.ФМ.
1: С гороскопом на воскресенье, в студии Антон Попов. Овны, не цепляйтесь за каждое сказанное слово другого человека. Тельцы, день подойдет именно для живого общения, а не через мессенджеры. Близнецы, не ждите от других слишком многого и сами не обещайте лишнего. Раки, некоторые советы близких только собьют вас с толку. Львы, вероятно, какие-то приятные события в семье. Девы, интуиция приведет вас точно к цели. Весы, даже небольшие разногласия не испортят вам настроение. Скорпионы, жизни радостности вам сегодня не занимать. Стрельцы, вам определенно не помешает пауза в делах. Козероги, убедитесь в надобности запланированного вами мероприятия. Водолеи, некоторые вещи перестанут быть для вас тайной. Рыбы, у вас получится договориться о чем угодно и с кем угодно. И помните, звезды лишь подсказывают. Судьбу же вы вершите сами. Всего вам доброго.
0: Астропрогноз на Соль.ФМ.

0: Соль FM. Погода.
1: Воскресенье, 14 июня. Всем доброго утра. Сегодня в южной части Пермского края ожидается облачная погода с прояснениями. Возможны дожди и грозы. Днем до 23 градусов, вечером до 18. По северу будет малооблачно, возможен небольшой дождь. Днем до 26 градусов, вечером до 20.
0: Реклама на Соль FM.
2: Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
3: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7 29 29.

0: До 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурнер Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым. Обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера Амода и Джайку в Перми. Сатурн Эр Авто. Никакой дачной тряски. Полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль. Рассада. Доедет свежий. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амоды и Джайку у официального дилера в Перми Сатурн Эр Авто. Звоните 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное – с комфортом.
2: Хорошее только начинается.
3: Звоним застройщику «Оникс». Там в июне выгодные условия на все квартиры для семей с детьми в доме начала на Гайве.
2: Будем жить в центре развитого микрорайона.
3: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
2: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
3: Уютный семейный дом, как мы мечтали. Записывай 239-38.
4: Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Все сложится. С новым Тенет Т4Л. Восток Моторс. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Тенет Т4Л. От 2 159 тысяч рублей. Ждем вас в Восток Моторс. На шоссе Космонавтов 328/1. Цена действительно на модель Тенет Т4Л. Комплектация актив 2026 года выпуска. 8-342-205-51-87.
6: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Лето в ритме города. Это...

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кудымкар – 101,5. Губаха – 101,6. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.

0: звезды. Астропрогноз на Соль.ФМ.
1: С гороскопом на воскресенье в студии Антон Попов. Овны, не цепляйтесь за каждое сказанное слово другого человека. Тельцы, день подойдет именно для живого общения, а не через мессенджеры. Близнецы, не ждите от других слишком многого и сами не обещайте лишнего. Раки, некоторые советы близких только собьют вас с толку. Львы, вероятно, какие-то приятные события в семье. Девы, интуиция приведет вас точно к цели. Весы, даже небольшие разногласия не испортят вам настроение. Скорпионы, жизни радостности вам сегодня не занимать. Стрельцы, вам определенно не помешает пауза в делах. Козероги, убедитесь в надобности запланированного вами мероприятия. Водолеи, некоторые вещи перестанут быть для вас тайной. Рыбы, у вас получится договориться о чем угодно и с кем угодно. И помните, звезды лишь подсказывают. Судьбу же вы вершите сами. Всего вам доброго.
0: Астропрогноз на Соль.ФМ. С

0: Соль FM. Погода.
1: Воскресенье, 14 июня. Всем доброго утра. Сегодня в южной части Пермского края ожидается облачная погода с прояснениями. Возможны дожди и грозы. Днем до 23 градусов, вечером до 18. По северу будет малооблачно, возможен небольшой дождь. Днем до 26 градусов, вечером до 20.
0: Реклама на Соль FM. Только в июне. В «Автомастергаз» выгода 18 тысяч рублей. Установите ГБО на авто и получите диагностику, заправку кондиционера и документы для ГИБДД. Общая сумма выгоды 18 тысяч рублей. Звоните 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ.
2: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы «Теннет» от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В «Экскурс». Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
3: Экскурс. Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым. Обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера Амода и Джайку в Перми. Сатурн Эравто. Никакой дачной тряски. Полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль. Рассада. Доедет свежий. Спешите. На Спешилова 104А. Новые Амода и Джайку у официального дилера в Перми. Сатурн Эравто. Звоните. 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное, с комфортом.
4: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке забросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемеро. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1.
5: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
6: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
7: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4110559000364 от 12 августа 2011 года.

0: Билджи Вера. От 1 миллиона 600 тысяч рублей и доступная рассрочка. Шоссе Космонавтов, 306.
1: Новый Билджи, всем друзьям покажи.
0: Кредитор АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Восток Моторс дарит призы. Покупайте Теннет или Черри до 30 июня и выигрывайте. От глэмпинга и сертификата на Озон до путешествия, мебели или техники на 600 тысяч рублей. Шоссе Космонавтов, 328/1. Восток Моторс. Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности об организации правил акции, количестве призов, сроках и порядке получения в отделе продаж.
3: Реклама на весь Пермский край. Звони 8 34 253 3 44 11.

0: Новости в ритме отдыха. На 5 минут раньше всех.
1: Полезные и интересные новости на эту минуту. У микрофона Александр Соловьев. Нейрофизиолог Фади Халал в беседе с изданием «Хола» опроверг популярное мнение о том, что существует идеальная поза для сна. По его словам, часто рекомендуемое положение на левом боку действительно полезно, но только в отдельных случаях, например, на поздних сроках беременности или при гастроэзофагеальном рефлюксе. Для всех остальных универсальной позы не существует. Халал подчеркивает, лучшее положение то, в котором удается хорошо выспаться и проснуться без боли. Оценивать, подходит ли вам конкретная поза, нужно утром, ориентируясь на собственное самочувствие. В Новой Зеландии в магазине Sunshine Corner Market появился неожиданный магнит для посетителей – редчайшее яблоко-химера сорта Брейберн. Фрукт окрашен в красно-желтый цвет, причем граница между оттенками проходит почти идеально ровной линией. Такие яблоки возникают из-за генетической мутации, когда плод формируется из клеток двух разных генетических групп. Вероятность встретить подобный экземпляр примерно 1 на миллион. Владелица магазина призналась, что за долгие годы никогда не видела ничего подобного, но рада, что у них появилась настоящая фруктовая знаменитость, которую теперь приходят посмотреть жители всего района. В Брянске мужчина решился на отчаянное преступление и ограбил местный зоомагазин. Цель у налетчика была благородная – накормить своего любимого кота. Когда сотрудники полиции оперативно вычислили и задержали подозреваемого, тот честно во всем признался. Мужчина заявил, что усатый подельник уже успел в одиночку уничтожить весь украденный корм, общая стоимость которого составила более 2000 рублей. Судя по аппетиту, питомец был действительно очень голодным. Интернет-пользователи в комментариях и единогласно вынесли вердикт. Полностью оправдан. Только добрых и хороших новостей желает вам команда «Радио СЛФМ». Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме отдыха. Каждый час на 5 минут раньше всех. Полдень в Прикамье. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play. Нам 10 лет.

0: Реклама на Соль-ФМ. Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
1: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
2: Экскурс. Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
3: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4110559000364 от 12 августа 2011 года.

0: И до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Хорошее только начинается.
2: Звоним застройщику «Оникс». Там в июне выгодные условия на все квартиры для семей с детьми в доме начала на Гайве.
1: Будем жить в центре развитого микрорайона.
2: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
1: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
2: Уютный семейный дом, как мы мечтали. Записывай 2-3-9-3-8.
3: Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
5: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
6: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
7: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.
8: Соль FM. 10 лет в эфире.

0: Новости в ритме отдыха. На 5 минут раньше всех.
1: Полезные и курьезные новости в эфире Радио Салифэм на эту минуту. У микрофона Александр Соловьев. Любители итальянской кухни пришли в ужас после появления в сети фотографии очень необычной пиццы. Авторы эксперимента решили объединить на одном тесте продукты, которые редко встречаются вместе – сосиски, рыбные палочки и даже яйцо. Несмотря на щедрую начинку, пользователи назвали блюдо гастрономическим кошмаром. Снимок быстро разошелся по соцсетям и вызвал волну критики. Поклонники классических рецептов заявили, что это творение не имеет ничего общего с итальянской пиццей. Одни назвали его редкостной чушью, другие признались, что сначала даже не поверили, что такой рецепт существует. Многие отметили, что подобные эксперименты показывают, насколько странной и непредсказуемой стала современная кулинария, где иногда побеждает не вкус, а желание удивить. Кардиолог Ирина Васильева в своем телеграм-канале разоблачила 3 популярных метода оздоровления, которые, по ее словам, не дают реального эффекта. Она назвала капельницы молодости и программы детоксикации самым дорогим и ненужным фарсом, напомнив, что все необходимое организм получает через ЖКТ, а детокс – это работа печени и почек. БАДы, по мнению врача, тоже не выполняют обещаний. Большинство раскрученных добавок лишь организуют дорогую мочу. Васильева раскритиковала и оздоровительные гаджеты. Люди надеются, что сбор всех возможных данных о теле поможет перехитрить старость. Но на деле гипердиагностика приводит только к тяжелому неврозу. Эксперты подчеркивают, реальное здоровье строится не на модных методах, а на доказанных привычках и регулярных медицинских осмотрах. В аэропорту Окленда в Новой Зеландии служебная собака по кличке Софи за один день вывела на чистую воду сразу 4 нарушителей. Она учуяла запрещенные к ввозу продукты в сумках и карманах 3 пилотов и 1 пассажира. Пилоты везли салаты, бананы и сэндвич с курицей, а у пассажира Софи обнаружила бетель, завернутый в банановые листья. Всех 4 оштрафовали на $400 каждого. Особенно, как отмечают сотрудники аэропорта, неловко должно быть пилотам, они обязаны знать, что незадекларированная еда может нанести вред экосистеме страны, людям и животным. Отличного настроения и прекрасных выходных желает вам команда Радио Салифэм.
0: Новости в ритме отдыха. Каждый час на 5 минут раньше всех. В Прикамье.
2: В ритме города Соль-ФМ.
0: Прямо сейчас ты услышишь

После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь. Радио «Соляной столицы».

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кунгур – 91,5. Чусовой и Лысьва – 109. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Живи со вкусом. Живи со вкусом.

0: Реклама на Соль-ФМ. Только в июне в «Автомастер ГАЗ» выгода 18 тысяч рублей. Установите ГБО на авто и получите диагностику, заправку кондиционера и документы для ГИБДД. Общая сумма выгоды 18 тысяч рублей. Звоните 299-44-44. «Автомастер ГАЗ». Меняй бензин на газ.
1: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы «Теннет» от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В «Экскурс». Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
2: Экскурс.

0: Билджин Вера. От 1 миллиона 600 тысяч рублей и доступная рассрочка. Шоссе Космонавтов, 306.
1: Новый Билджи, всем друзьям покажи.
0: Кредитор АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым. Обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера Амода и Джайку в Перми. Сатурн Эр Авто. Никакой дачной тряски. Полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль. Рассада. Доедет свежий. Спешите. На Спешилова 104А. Новые Амоды и Джайку у официального дилера в Перми. Сатурн Эр Авто. Звоните. 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще, решать вам. Главное – с комфортом.
3: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина, 68.
4: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4110559000 и 64 12 августа 2011 года.
5: Все сложится. С новым Тена Т4Л. Восток Моторс. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Тена Т4Л. От 2 миллионов 159 тысяч рублей. Ждем вас в Восток Моторс на шоссе Космонавтов 328/1. Цена действительно на модель Тена Т4Л. Комплектация актив 2026 года выпуска. 8300 42-205-51-87.
6: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Соленое лето

0: Новости в ритме отдыха. На 5 минут раньше всех.
1: Полезные и интересные новости на эту минуту у микрофона Александр Соловьев. Нейрофизиолог Фади Халал в беседе с изданием «Хола» опроверг популярное мнение о том, что существует идеальная поза для сна. По его словам, часто рекомендуемое положение на левом боку действительно полезно, но только в отдельных случаях, например, на поздних сроках беременности или при гастроэзофагеальном рефлюксе. Для всех остальных универсальной позы не существует. Халал подчеркивает, лучшее положение то, в котором удается хорошо выспаться и проснуться без боли. Оценивать, подходит ли вам конкретная поза, нужно утром, ориентируясь на собственное самочувствие. В Новой Зеландии в магазине Sunshine Corner Market появился неожиданный магнит для посетителей – редчайшее яблоко-химера сорта Брейберн. Фрукт окрашен в красно-желтый цвет, причем граница между оттенками проходит почти идеально ровной линией. Такие яблоки возникают из-за генетической мутации, когда плод формируется из клеток двух разных генетических групп. Вероятность встретить подобный экземпляр примерно 1 на миллион. Владелица магазина призналась, что за долгие годы никогда не видела ничего подобного, но рада, что у них появилась настоящая фруктовая знаменитость, которую теперь приходят посмотреть жители всего района. В Брянске мужчина решился на отчаянное преступление и ограбил местный зоомагазин. Целью налетчика была благородная – накормить своего любимого кота. Когда сотрудники полиции оперативно вычислили и задержали подозреваемого, тот честно во всем признался. Мужчина заявил, что усатый подельник уже успел в одиночку уничтожить весь украденный корм, общая стоимость которого составила более 2000 рублей. Судя по аппетиту, питомец был действительно очень голодным. Интернет-пользователи в комментариях и единогласно вынесли вердикт. Полностью оправдан. Только добрых и хороших новостей желает вам команда «Радио СЛФМ». Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме отдыха. Каждый час на 5 минут раньше всех. Прикамье 2 часа дня.

отбор и попала в чарты. Музыка, которую выбирают, покупают и скачивают. Которую делают самые классные музыканты и

0: Это Дэнс Вершин, у микрофона диджей Ромаха. В ближайшие 60 минут услышим самые популярные треки нашей радиостанции. Но прежде вспомним, как расположились хиты на прошлой неделе.
1: Это Дэнс Вершина. Третье место.
0: На третьем месте Зейн, Die For Me.
1: Второе место.
2: Ever since you left me, more money, more cars, more hoes, more show. Ever since you left me.
0: На второй строчке French Montana, Ever Since You Left Me.
1: Первое место.
0: Первую же строчку занимает Bruno Mars, I Just Mine. Медлить мы точно не будем и будем последовательно двигаться от 20-го до 1-го места, но начнем, как и всегда, с песни, которая вылетает из чарта, трека, продержавшийся не так долго в нашем хит-параде, но все же успевший запасть к нам в душу. Сегодня прощаемся с хитом от The Second Voice, работа Let Me Be вылетает из Дэнс-вершины.
1: Это

0: 19 строчке сегодня Avalon Rockston с треком Vertigo. Следующая песня показывает положительную динамику недели. Богдан Медведев с треком Broken Heart поднимается еще на одну ступеньку вверх и занимает 18 место.
1: Живи со вкусом!

17-ю позицию занимает Баиндия «Хчо и Мод» с треком «Шаде». Песня продолжает удерживаться в чарте после недавнего дебюта. А дальше «Кунгс» и «Зоофилиус Лондон». Их трек «Гэлакси» на этой неделе опускается еще на несколько ступенек и оказывается на 16-м месте.

0: Colors Remind Me to Forget отмечается сегодня на 13-й позиции, тем самым уступая две ступеньки по результатам прошлой недели. Ну а мы же наконец добираемся до новинки с 12-й. С 12-й позиции стартует в нашем чарте Zivert. Поистине газ устраивает Юля. Ну а мы же слушаем эту отличную работу.
1: Dance вершина.
2: Все мы изначально чайники с мечтами нас не замечают, а потом мы бах. И уже за нами все очередями Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: Как писали СМИ на прошлой неделе, фанатов BTS довели до паники. При покупке билетов пользователи должны были пройти верификацию по стрелочным часам, и у многих дело доходило даже до паники. Наши же часы, если можно это так сказать, ровно наполовине. Половина чарта практически позади. На 10-й позиции Lot Luxury Emily Roberts, Love You For Life.
1: Dance вершина.

0: Ваня Дмитриенко на этой неделе поднимается ровно на одну позицию и продолжает идти уверенно вверх, а вот следующий трек снижает обороты, и, кстати, недавний лидер, буквально пару недель назад был на вершине нашего чарта, а сегодня уже на 7-м месте, Fastboy, This Feeling.
1: 7-е место.

0: Реклама на Соль-ФМ. Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
1: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
2: Экскурс. Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
3: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4110559000364 от 12 августа 2011 года.
4: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, право обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
5: Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым – обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера «Амода» и «Джайку» в Перми – «Сатурн Эравто». Никакой дачной тряски, полный привод, хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль, рассада, доедет свежий. Спешите на Спешилова 104А. Новые «Амода» и «Джайку» у официального дилера в Перми «Сатурн Эравто». Звоните 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное – с комфортом.
6: Хорошее только начинается.
7: Звоним застройщику «Оникс». Там в июне выгодные условия на все квартиры для семей с детьми в доме «Начало» на Гайве.
6: Будем жить в центре развитого микрорайона.
7: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
6: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
7: Уютный семейный дом, как мы мечтали. Записывай 239-38.
8: Застройщик ООО «СЗ Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Новый

0: Virgin Vera. От 1 миллиона 600 тысяч рублей и доступная рассрочка. Шоссе Космонавтов, 306.
1: Новый BLG всем друзьям покажи.
0: Кредиторы АОД Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Восток Моторс дарит призы. Покупайте Теннет или Черри до 30 июня и выигрывайте. От глэмпинга и сертификата на Озон до путешествия, мебели или техники на 600 тысяч рублей. Шоссе Космонавтов, 328/1. Восток Моторс. Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности об организации правил акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения в отделе продаж.
3: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Новости в ритме отдыха. На 5 минут раньше всех.
1: Полезные и курьезные новости в эфире Радио СЛФМ на эту минуту. У микрофона Александр Соловьев. Любители итальянской кухни пришли в ужас после появления в сети фотографии очень необычной пиццы. Авторы эксперимента решили объединить на одном тесте продукты, которые редко встречаются вместе – сосиски, рыбные палочки и даже яйцо. Несмотря на щедрую начинку, пользователи назвали блюдо гастрономическим кошмаром. Снимок быстро разошелся по соцсетям и вызвал волну критики. Поклонники классических рецептов заявили, что это творение не имеет ничего общего с итальянской пиццей. Одни назвали его редкостной чушью, другие признались, что сначала даже не поверили, что такой рецепт существует. Многие отметили, что подобные эксперименты показывают, насколько странной и непредсказуемой стала современная кулинария, где иногда побеждает не вкус, а желание удивить. Кардиолог Ирина Васильева в своем телеграм-канале разоблачила 3 популярных метода оздоровления, которые, по ее словам, не дают реального эффекта. Она назвала капельницы молодости и программы детоксикации самым дорогим и ненужным фарсом, напомнив, что все необходимое организм получает через ЖКТ, а детокс – это работа печени и почек. БАДы, по мнению врача, тоже не выполняют обещаний. Большинство раскрученных добавок лишь организуют дорогую мочу. Васильева раскритиковала и оздоровительные гаджеты. Люди надеются, что сбор всех возможных данных о теле поможет перехитрить старость. Но на деле гипердиагностика приводит только к тяжелому неврозу. Эксперты подчеркивают, реальное здоровье строится не на модных методах, а на доказанных привычках и регулярных медицинских осмотрах. В аэропорту Окленда в Новой Зеландии служебная собака по кличке Софи за один день вывела на чистую воду сразу 4 нарушителей. Она учуяла запрещенные к ввозу продукты в сумках и карманах 3 пилотов и 1 пассажира. Пилоты везли салаты, бананы и сэндвич с курицей, а у пассажира Софи обнаружила бетель, завернутый в банановые листья. Всех 4 оштрафовали на $400 каждого. Особенно, как отмечают сотрудники аэропорта, неловко должно быть пилотом, они обязаны знать, что незадекларированная еда может нанести вред экосистеме страны, людям и животным. Отличного настроения и прекрасных выходных желает вам команда Радио СЛФМ.
0: Новости в ритме отдыха. Каждый час на 5 минут раньше всех. В Прикамье.
2: В ритме города Соль-ФМ.
0: Прямо сейчас ты услышишь.

0: Всего 6 недель в чарте, 1,5 месяца делов, и вот ты уже вплотную приблизился к пятерке лучших. Сегодня на 6-м месте Тедди Свимс, Мистер Ноу Ит Ол. А мы же открываем первую пятерку. И сегодня здесь лидер прошлой недели Бруно Марс теряет сразу 4 позиции.
1: 5-е место.

Большой прорыв недели принадлежит другому артисту. Алан Уокер с композицией Broken Strings поднимается сразу на 5 позиций и впервые возглавляет наш чарт. Но я же, диджей Ромаха, прощаюсь с вами на неделю. Слушайте только классную музыку и проводите лето вместе с нами. Всем удачи и пока.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль-ФМ звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль-ФМ. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Соль-ФМ. 10 лет в эфире.

0: Реклама на Соль-ФМ. Только в июне в «Автомастер ГАЗ» выгода 18 тысяч рублей. Установите ГБО на авто и получите диагностику, заправку кондиционера и документы для ГИБДД. Общая сумма выгоды 18 тысяч рублей. Звоните 299-44-44. «Автомастер ГАЗ». Меняй бензин на газ.
1: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы «Теннет» от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В «Экскурс». Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковой 64.
2: Экскурс.
1: Хорошее только начинается.
3: Звоним застройщику «Оникс». Там в июне выгодные условия на все квартиры для семей с детьми в доме начала на Гайве.
1: Будем жить в центре развитого микрорайона.
3: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
1: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
3: Уютный семейный дом, как мы мечтали. Записывай 239-38.
4: Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым – обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера «Амода» и «Джайку» в Перми – «Сатурн Эравто». Никакой дачной тряски. Полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль. Рассада. Доедет свежий. Спешите. На Спешилова 104А. Новые «Амоды» и «Джайку» у официального дилера в Перми «Сатурн Эравто». Звоните 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное – с комфортом.
6: 10 авто в ряд в «Сатурне» стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин. По скидке забросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1. Для вас.
7: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
8: Все сложится.
9: С новым Теннет Т4L «Восток Моторс». Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Теннет Т4L от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Ждем вас в «Восток Моторс» на шоссе Космонавтов 328/1.
10: Цена действительно на модель Теннет Т4L, комплектация «Актив» 2026 года выпуска. 8 342 205 51 87.
11: Реклама на весь Пермский край. Звони 8 34 253 344 11.
12: Нам 10 лет.

Твой город. Твое радио. Самое соленое радио.

0: Новости в ритме отдыха. На 5 минут раньше всех.
1: Полезные и интересные новости на эту минуту у микрофона Александр Соловьев. Нейрофизиолог Фади Халал в беседе с изданием «Хола» опроверг популярное мнение о том, что существует идеальная поза для сна. По его словам, часто рекомендуемое положение на левом боку действительно полезно, но только в отдельных случаях, например, на поздних сроках беременности или при гастроэзофагеальном рефлюксе. Для всех остальных универсальной позы не существует. Халал подчеркивает, лучшее положение то, в котором удается хорошо выспаться и проснуться без боли. Оценивать, подходит ли вам конкретная поза, нужно утром, ориентируясь на собственное самочувствие. В Новой Зеландии в магазине Sunshine Corner Market появился неожиданный магнит для посетителей – редчайшее яблоко-химера сорта Брейберн. Фрукт окрашен в красно-желтый цвет, причем граница между оттенками проходит почти идеально ровной линией. Такие яблоки возникают из-за генетической мутации, когда плод формируется из клеток двух разных генетических групп. Вероятность встретить подобный экземпляр примерно 1 на миллион. Владелица магазина призналась, что за долгие годы никогда не видела ничего подобного, но рада, что у них появилась настоящая фруктовая знаменитость, которую теперь приходят посмотреть жители всего района. В Брянске мужчина решился на отчаянное преступление и ограбил местный зоомагазин. Целью налетчика была благородная – накормить своего любимого кота. Когда сотрудники полиции оперативно вычислили и задержали подозреваемого, тот честно во всем признался. Мужчина заявил, что усатый подельник уже успел в одиночку уничтожить весь украденный корм, общая стоимость которого составила более 2000 рублей. Судя по аппетиту, питомец был действительно очень голодным. Интернет-пользователи в комментариях и единогласно вынесли вердикт. Полностью оправдан. Только добрых и хороших новостей желает вам команда «Радио СЛФМ». Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме отдыха. Каждый час на 5 минут раньше всех.
2: «16 часов» в Прикамье.
3: В ритме города.
2: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Добрянка 94.4 FM. Людиново 105 FM. Соликамск 99.1 FM. Соль FM. Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большие.

0: Реклама на Соль-ФМ.
1: Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
2: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
3: Экскурс.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Эра Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Хорошее только начинается.
2: Звоним застройщику «Оникс». Там в июне выгодные условия на все квартиры для семей с детьми в доме начала на Гайве.
1: Будем жить в центре развитого микрорайона.
2: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
1: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
2: Уютный семейный дом, как мы мечтали. Записывай 2-3-9-3-8.
3: Застройщик ООО «СЗ Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Билджи Вера. От 1 600 000 рублей и доступная рассрочка. Шоссе Космонавтов, 306.
1: Новый Билджи, всем друзьям покажи.
0: Кредитор АОТ-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
3: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
4: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4111-055-9000-364 от 12 августа 2011 года.
5: «Восток Моторс» дарит призы. Покупайте «Теннет» или «Черри» до 30 июня и выигрывайте. От глэмпинга и сертификата на «Озон» до путешествия, мебели или техники на 600 тысяч рублей. Шоссе Космонавтов, 328/1. «Восток Моторс».
6: Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности об организации, правилах акции, количестве призов, срок.
7: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Новости в ритме отдыха. На 5 минут раньше всех.
1: Полезные и курьезные новости в эфире Радио СЛФМ на эту минуту. У микрофона Александр Соловьев. Любители итальянской кухни пришли в ужас после появления в сети фотографии очень необычной пиццы. Авторы эксперимента решили объединить на одном тесте продукты, которые редко встречаются вместе – сосиски, рыбные палочки и даже яйцо. Несмотря на щедрую начинку, пользователи назвали блюдо гастрономическим кошмаром. Снимок быстро разошелся по соцсетям и вызвал волну критики. Поклонники классических рецептов заявили, что это творение не имеет ничего общего с итальянской пиццей. Одни назвали его редкостной чушью, другие признались, что сначала даже не поверили, что такой рецепт существует. Многие отметили, что подобные эксперименты показывают, насколько странной и непредсказуемой стала современная кулинария, где иногда побеждает не вкус, а желание удивить. Кардиолог Ирина Васильева в своем телеграм-канале разоблачила три популярных метода оздоровления, которые, по ее словам, не дают реального эффекта. Она назвала капельницы молодости и программы детоксикации самым дорогим и ненужным фарсом, напомнив, что все необходимое организм получает через ЖКТ, а детокс – это работа печени и почек. БАДы, по мнению врача, тоже не выполняют обещаний. Большинство раскрученных добавок лишь организуют дорогую мочу. Васильева раскритиковала и оздоровительные гаджеты. Люди надеются, что сбор всех возможных данных о теле поможет перехитрить старость. Но на деле гипердиагностика приводит только к тяжелому неврозу. Эксперты подчеркивают, реальное здоровье строится не на модных методах, а на доказанных привычках и регулярных медицинских осмотрах. В аэропорту Окленда в Новой Зеландии служебная собака по кличке Софи за один день вывела на чистую воду сразу 4 нарушителей. Она учуяла запрещенные к ввозу продукты в сумках и карманах 3 пилотов и 1 пассажира. Пилоты везли салаты, бананы и сэндвич с курицей, а у пассажира Софи обнаружила бетель, завернутый в банановые листья. Всех 4 оштрафовали на $400 каждого. Особенно, как отмечают сотрудники аэропорта, неловко должно быть пилотам. Они обязаны знать, что незадекларированная еда может нанести вред экосистеме страны, людям и животным. Отличного настроения и прекрасных выходных желает вам команда «Радио СЛФМ».
0: Новости в ритме отдыха. Каждый час на 5 минут раньше всех. Часов вечера в Прикамье. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой.

0: Соль FM. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра по Пермскому краю ожидается облачная погода. Местами возможны дожди и грозы. Утром до 18-20 градусов. Днем до 23-25 градусов тепла.
0: Реклама на Соль FM.
2: Только в июне. В «Автомастер ГАЗ» выгода 18 тысяч рублей. Установите ГБО на авто и получите диагностику, заправку кондиционера и документы для ГИБДД. Общая сумма выгоды 18 тысяч рублей. Звоните 299-44-44. «Автомастер ГАЗ». Меняй бензин на газ.
3: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы «Теннет» от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В «Экскурс». Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковой 64.
4: Экскурс. Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
5: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций. Номер 411-055-900-364 от 12 августа 2011 года.
6: Водитель, скажите, а кондиционер работает? А без маски можно? А какая следующая остановка? Ой.
7: Какими бы важными ни были вопросы, задайте их водителю в конце поездки. Безопасность на дороге зависит от вас. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

0: LG Vera. От 1 600 000 рублей и доступная рассрочка. Шоссе Космонавтов, 306.
1: Новый BLG, всем друзьям покажи.
0: Кредиторы АОД Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке забросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемеро. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1.
3: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов, 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
4: Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым. Обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера «Амода» и «Джайку» в Перми «Сатурн Р Авто». Никакой дачной тряски. Полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль. Рассада. Доедет свежий. Спешите. На Спешилова 104А. Новые «Амода» и «Джайку» у официального дилера в Перми «Сатурн Р Авто». Звоните 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное – с комфортом.
5: Все сложится. С новым Тена Т4L. Восток Моторс. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Тена Т4L. От 2 159 тысяч рублей. Ждем вас в Восток Моторс. На шоссе Космонавтов 328/1.
6: Цена действительно на модель Тена Т4L. Комплектация актив 2026 года выпуска. 8-342-205-51-87.
7: Реклама на весь Пермский край. Звони 8-34-253-344-11.

0: Новости в ритме отдыха. На 5 минут раньше всех.
1: Полезные и интересные новости на эту минуту. У микрофона Александр Соловьев. Нейрофизиолог Фади Халал в беседе с изданием «Хола» опроверг популярное мнение о том, что существует идеальная поза для сна. По его словам, часто рекомендуемое положение на левом боку действительно полезно, но только в отдельных случаях, например, на поздних сроках беременности или при гастроэзофагеальном рефлюксе. Для всех остальных универсальной позы не существует. Халал подчеркивает, лучшее положение то, в котором удается хорошо выспаться и проснуться без боли. Оценивать, подходит ли вам конкретная поза, нужно утром, ориентируясь на собственное самочувствие. В Новой Зеландии в магазине Sunshine Corner Market появился неожиданный магнит для посетителей – редчайшее яблоко-химера сорта Брейберн. Фрукт окрашен в красно-желтый цвет, причем граница между оттенками проходит почти идеально ровной линией. Такие яблоки возникают из-за генетической мутации, когда плод формируется из клеток двух разных генетических групп. Вероятность встретить подобный экземпляр примерно 1 на миллион. Владелица магазина призналась, что за долгие годы никогда не видела ничего подобного, но рада, что у них появилась настоящая фруктовая знаменитость, которую теперь приходят посмотреть жители всего района. В Брянске мужчина решился на отчаянное преступление и ограбил местный зоомагазин. Целью налетчика была благородная – накормить своего любимого кота. Когда сотрудники полиции оперативно вычислили и задержали подозреваемого, тот честно во всем признался. Мужчина заявил, что усатый подельник уже успел в одиночку уничтожить весь украденный корм, общая стоимость которого составила более 2000 рублей. Судя по аппетиту, питомец был действительно очень голодным. Интернет-пользователи в комментариях и единогласно вынесли вердикт. Полностью оправдан. Только добрых и хороших новостей желает вам команда «Радио СЛФМ». Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме отдыха. Каждый час на 5 минут раньше всех. В Прикамье 18.00. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь...

0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна.
1: Нытва 97.1 FM. Оса 102 FM.
0: Соликамск 99.1 FM.
2: Соль FM.
0: Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.
1: В эпицентре. В эпицентре.

0: Соль FM. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра по Пермскому краю ожидается облачная погода. Местами возможны дожди и грозы. Утром до 18-20 градусов. Днем до 23-25 градусов тепла.
0: Реклама на Соль FM.
2: Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
3: На

0: Билджи Вера. От 1 миллиона 600 тысяч рублей и доступная рассрочка. Шоссе Космонавтов, 306.
1: Новый Билджи всем друзьям покажи.
0: Кредитор АОТ-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Хорошее только начинается.
3: Звоним застройщику «Оникс». Там в июне выгодные условия на все квартиры для семей с детьми в доме «Начало» на Гайве.
2: Будем жить в центре развитого микрорайона.
3: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
2: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
3: Уютный семейный дом, как мы мечтали. Записывай 239-38.
4: Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
6: Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым – обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера «Амода» и «Джайку» в Перми – «Сатурн Эравто». Никакой дачной тряски, полный привод, хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль, рассада, доедет свежий. Спешите на Спешилова 104А. Новые «Амода» и «Джайку» у официального дилера в Перми «Сатурн Эравто». Звоните 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное – с комфортом.
7: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
8: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций. Номер 4110559000364 от 12 августа 2011 года.
9: «Восток Моторс» дарит призы. Покупайте «Теннет» или «Черри» до 30 июня и выигрывайте. От глэмпинга и сертификата на «Озон» до путешествия, мебели или техники на 600 тысяч рублей. Шоссе Космонавтов, 328/1. «Восток Моторс».
10: Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности об организации правил акции, количестве призов, срока.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Из Соликамска с юмором.

0: 7 часов вечера в Прикамье.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play. Соль FM. 10 лет в эфире.

0: Соль FM. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра по Пермскому краю ожидается облачная погода. Местами возможны дожди и грозы. Утром до 18-20 градусов. Днем до 23-25 градусов тепла.
0: Реклама на Соль FM. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
2: Экскурс. Конечно, вы знаете, что Лада Гранта практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. В июне от 624 тысяч рублей у официального дилера Лада Сатурн Р Авто на шоссе Космонавтов 362.
3: Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Автофинансбанк. Действительно до 30 июня 2026 года.
0: Хорошее только начинается.
4: Звоним застройщику «Оникс». Там в июне выгодные условия на все квартиры для семей с детьми в доме «Начало» на Гайве.
0: Будем жить в центре развитого микрорайона.
4: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
0: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
4: Уютный семейный дом, как мы мечтали. Записывай 2-3-9-3-8.
5: Застройщик ООО «СЗ Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Билджин Вера. От 1 миллиона 600 тысяч рублей и доступная рассрочка. Шоссе Космонавтов, 306.
1: Новый Билджи, всем друзьям покажи.
0: Кредитор АОД Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым. Обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера АМОДА и Джайку в Перми. Сатурн Эравто. Никакой дачной тряски. Полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль. Рассада. Доедет свежий. Спешите. На Спешилова 104А. Новые АМОДА и Джайку у официального дилера в Перми. Сатурн Эравто. Звоните. 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное – с комфортом.
3: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
4: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4111-055-900-364 от 12 августа 2011 года.
5: Все сложится. С новым Tenet T4L. Восток Моторс. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Tenet T4L. От 2 миллионов 159 тысяч рублей. Ждем вас в Восток Моторс на шоссе Космонавтов 328/1. Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска. 8342. 205-205-51-87.
6: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Прикамье в 8 часов вечера.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

больше некому, и больше некому понять всей сути. Вот так и выглядит уязвимость, и вроде так же мимо ходят люди, но в том и дело, что ходят мимо.

Нам 10 лет.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Чернушка 96.0 FM. Суксун 98.7 FM. Соликамск 99.1 FM. Соль FM. Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Соль FM. 10 лет в эфире.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра по Пермскому краю ожидается облачная погода. Местами возможны дожди и грозы. Утром до 18-20 градусов. Днем до 23-25 градусов тепла.
0: Реклама на Соль-ФМ. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
2: Экскурс. Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
3: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4110559000364 от 12 августа 2011 года.

0: Билджи Вера. От 1 600 000 рублей и доступная рассрочка. Шоссе Космонавтов, 306.
1: Новый Билджи, всем друзьям покажи.
0: Кредитор АОД Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке запросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1.
3: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов, 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
4: Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым – обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера «Амода» и «Джайку» в Перми – «Сатурн Р Авто». Никакой дачной тряски. Полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль. Рассада. Доедет свежий. Спешите. На Спешилова 104А. Новые «Амода» и «Джайку» у официального дилера в Перми – «Сатурн Р Авто». Звоните 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное – с комфортом.
5: «Восток Моторс» дарит призы. Покупайте «Теннет» или «Черри» до 30 июня и выигрывайте. От глэмпинга и сертификата на «Озон» до путешествия, мебели или техники на 600 тысяч рублей. Шоссе Космонавтов, 328/1. «Восток Моторс». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности об организации и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения в отделе продаж.
6: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.
7: Соль FM. 10 лет в эфире.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Это Соль FM. Радио солиной столицы.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра по Пермскому краю ожидается облачная погода. Местами возможны дожди и грозы. Утром до 18-20 градусов. Днем до 23-25 градусов тепла.
0: Живи со вкусом. Живи со вкусом.

10 вечера в Прикамье. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Красновишерск 103.7, Чердынь 102.2, Соликамск 99.1 FM, Соль FM. Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Ну все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Живи со вкусом. Живи со вкусом. Соль-ФМ.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Прикамье, час ночи.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: Далее на Соль ФМ. Всем хитам хит.
1: Давай раз и навсегда. Ведь время не вернуть назад. Оно улетит, самолет бумажный, поставит между

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: 2 часа ночи в Прикамье.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кунгур 91,5. Чусовой и Лысьва 109. Соликамск 99,1 FM. Соль FM. Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Три часа ночи в Прикамье.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь

После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь. Весь город на одной волне.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Добрянка 94.4 FM, Людиново 105 FM, Соликамск 99.1 FM, Соль FM — первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market и будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.